Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я. Ты забыл, дурак, я.